Не все там на чем только зробить, какая это понятие. Там я был фама. Айда фама. Я где-то не балула. Около меня на двое упали на те. И кай, ну и кай пигал. Ну и кай саду. И кай канари. Atelan di mata azizan yang baru, mungkin nasi limbang pun angkai mana deh kau boleh pen penbal. Bukan mungkin nasi pun angkai mana.